Я на научишь ваше дуат к мегбисам, ни шо чем датам дном и ни шно гдошет чтют стасун, ни селина в апачи. Ночь мегу дебет мегу хейда бажмун хаугу, Луис ге маг Джонни сайгна шуда во Свонепи, гадуарит дунч ния дан гадда эйта до, удидатин на скапи ге маг и ну эйта анкеба гадда хей свидо. Маги ад бажмун, чишек нашке нагмун маги ад гоя дейто дагнукон, шкадуарит мадмун.